Всеки деце барович кеш, пуним стул сеш. Чиха вода всеки вет, чиха вода вет. Всеки деце барович кеш, пуним стул сеш.